0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыдин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается!

Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
3: А студио «Белая река».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Приозерск когда-то принадлежал Швеции и Финляндии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,0.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России формируется новый парк гражданских самолетов. В ближайшее время стартуют отгрузки Ил-114-300. Расширяется производство Ту-214. Завершаются сертификационные процедуры Суперджет. И это значительно усилит транспортную связь регионов. Об этом заявил вице-премьер страны Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что мобильность граждан – ключевой показатель технологической независимости. Россияне стали намного чаще выбирать литературу из Азии и Латинской Америки. Об этом свидетельствует исследование сети «Читай город». Выросла популярность корейской литературы на 22%. В китайской литературе россиян больше всего интересует фантастика, романтика и детективы. А среди латиноамериканских авторов лидером остается Габриэль Гарсия Маркес с романом «100 лет одиночества». Российский пловец Егор Корнев победил в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем в ходе чемпионата Европы по водным видам спорта. Соревнования, напомню, проходят в Париже. Интересно, что в полуфинале Корнев установил рекорд чемпионатов Европы. Он проплыл дистанцию за 22 секунды и 36 сотых. Беспилотные трамваи в России протестируют уже в следующем году. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: видеть верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учишь?

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: скоростных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России планируют начать тестирование беспилотных трамваев уже в следующем году. Об этом сообщили в Минтрансе России. Так, тестирование без водителя в кабине запланировано на третий квартал года. Напомню, что на днях в столице стартовали испытания поезда с системой беспилотного управления четвертого уровня. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом в России за июль. Снижение минус 13% по сравнению с первым летним месяцем. Список продуктов, которые также стали доступнее, вошли и овощи – огурцы, капуста, картофель и лук. Бобры НАТО оккупировали Калининградскую область. Нашествие зверьков из Польши и Литвы угрожает снизить урожайность в регионе. Из-за построек этих иноагентов водоемы выходят из берегов, заливают поля и леса. Люди решили дать отпор захватчикам. Сотня добровольцев разобрала их плотины. Эксперты, впрочем, отмечают, что это естественная миграция, а не диверсия. И при этом произошел своеобразный бартер. Российские бобры ушли на запад.
1: Сидим с бобром за столом вдвоем.
0: Собаки различают человеческие эмоции по мимике. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Первое название города Волжск – Лопатино.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России необходимо обновить школьные программы с учетом современных реалий развития технологий. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске. Президент подчеркнул, что нужны новые программы обучения, а школьники с младших классов должны учиться мыслить и развивать интерес к данному процессу. Диетологи назвали альтернативу вредным сладостям типа конфет и тортов, и это зефир. Конечно, полностью безвредным продуктом его назвать нельзя из-за высокого содержания сахара и патоки. Но среди других сладостей он считается одним из более предпочтительных вариантов. А еще качественный зефир должен содержать яблочную основу. Мозг собак способен распознавать различные человеческие эмоции, даже если они имеют одинаковую эмоциональную окраску. Об этом говорится в исследовании ученых. Так, сначала 8 питомцев смотрели на фотографии радостных или безэмоциональных людей. И при виде счастливых лиц в мозгу животных активировали зоны, которые отвечают за социальные сигналы и систему вознаграждения. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Нижний Новгород, русский Голливуд. Здесь были сняты более 150 известных картин.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Закрой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Музыкальный продюсер Юрий Бардаш назвал группу «Грибы» новыми Quest Pistols. В 2017 году вся Россия напевала эту невероятно прилипчивую песню. И что удивительно, продюсер поначалу хотел отдать композицию «Между нами тает лед» именно группе Quest Pistols. Кстати, саму песню он купил всего за $300. В итоге же Юрий решил создавать новый музыкальный проект с молодыми артистами. Так, в 2016-м появляется группа «Грибы». Почти сразу и была записана та самая песня. Но продюсер предполагал, что это будет хит, и не стал выпускать «Лед» как стартовый сингл. Он дождался, когда группа станет уже относительно известной.
3: Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших юр.
2: И вот в марте 2017-го выходит сингл «Тает лед» и клип на него. На последний, кстати, потратили всего $2500. Музыкальное видео за несколько недель набирает более 15 миллионов просмотров и становится невероятно вирусным. Под песню в итоге танцевал Киркоров, Жан-Клод Ван Дам и десятки тысяч простых людей. На клип, как вы наверняка помните, было создано множество пародий. Такого вертикального взлета действительно не было ни у одного русскоязычного коллектива. Достаточно востребована песня и сегодня, особенно, разумеется, весной.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чаевые – привычный атрибут нашей жизни. Но какова их история и почему же чаевые, а не, например, пивные? Для одних чаевые – обязательная часть платы за сервис, для других – жест исключительной щедрости. Но сколько и кому принято оставлять на чай? Но перед этим, пожалуй, легкая историческая справка. Вероятнее всего, культура чаевых появляется в Англии в 17 веке, а затем состоятельные туристы разнесли эту традицию по всему миру. В России же исторически укоренилось выражение «дать на чай». В 19 веке напиток был дорогим и статусным. Пожелать человеку заработать на чашку чая считалось благородным жестом, в отличие от простонародного «на водку». Чаевые, как вы знаете, существуют сегодня в сферах, где качество работы напрямую зависит от личных усилий. Например, в общепите, гостиничном секторе, в транспортных услугах. Универсальной формулы чаевых, конечно, не существует. Но, например, в ресторане золотым стандартом остаются 10% от счета. Неплохой вариант и округление чека. Например, счет на 440 рублей превращается в 500 с учетом чаевых. Это традиционный формат для быстрых услуг. Кофе на вынос, короткая поездка на такси или небольшая курьерская доставка.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салями. Как итальянская колбаса стала деликатесом и завоевала не только Россию, но и очень многие страны мира. Салями – сорт твердой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса. Название происходит от итальянского глагола «salare», что означает «солить». Салями характеризуется плотной текстурой, насыщенным пряным вкусом с легкой кислинкой и длительным сроком хранения. Это исторически делало ее ценным пищевым продуктом. Считается, что технология изготовления салями была разработана итальянскими крестьянами в 15 веке. Но на статус ее родины претендуют и другие страны, например, Венгрия и Греция. Но итальянцы пока отбиваются. В России салями, как и родственная ей сервелат, появилась в конце 19-го, начале 20 века и быстро завоевала популярность в качестве праздничного деликатеса. Особую известность приобрел сервелат. Он стал символом праздничной колбасы для новогодних застолий. В Италии же существует множество региональных разновидностей салями. Они отличаются составом мяса, набором специй и технологией приготовления. И, конечно, сейчас этот мясной деликатес получил широчайшее распространение далеко за пределами Италии.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить. Давай поженимся.
3: Он меня замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это база. Частенько говорили молодые люди в последние годы. Но постепенно лаконичность превратилась в выражение «базовый минимум». Что же это такое? Выражение «базовый минимум» происходит от сленгового слова «база». Оно означает необходимость, насущность или фундаментальный уровень чего-либо. То, без чего нельзя обойтись. Ну а выражение «базовый минимум» и «роскошный максимум» стали популярными в последнее время, как в интернете, так и в обычной жизни. Например, влюбленные пары обсуждали, что мужчина должен делать для девушки. Проводить до дома пешком – это базовый минимум. Оплатить такси класса «Комфорт» – это уже роскошный максимум. А тут еще и певица Мия Бойко выпустила одноименную песню. Вскоре тренд вышел за рамки романтических отношений и стал применяться к самым разным сферам жизни. В новых видеороликах пользователи задавали разные насущные вопросы. Есть вода в кулере в школе? Или платим за квартиру 50 на 50? В ответ следовало одно из выражений. Роскошь это или базовый минимум?
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше Симбирском через букву «Н».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: начале.
1: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
2: Закрой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха.
3: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Музыкальный продюсер Юрий Бардаш назвал группу «Грибы» новыми Quest Pistols. В 2017 году вся Россия напевала эту невероятно прилипчивую песню. И что удивительно, продюсер поначалу хотел отдать композицию «Между нами тает лед» именно группе Quest Pistols. Кстати, саму песню он купил всего за $300. В итоге же Юрий решил создавать новый музыкальный проект с молодыми артистами. Так, в 2016-м появляется группа «Грибы». Почти сразу и была записана та самая песня. Но продюсер предполагал, что это будет хит, и не стал выпускать «Лед» как стартовый сингл. Он дождался, когда группа станет уже относительно известной.
4: Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших юр.
3: И вот в марте 2017-го выходит сингл «Тает лед» и клип на него. На последний, кстати, потратили всего $2,500. Музыкальное видео за несколько недель набирает более 15 миллионов просмотров и становится невероятно вирусным. Под песню в итоге танцевал Киркоров, Жан-Клод Ван Дам и десятки тысяч простых людей. На клип, как вы наверняка помните, было создано множество пародий. Такого вертикального взлета действительно не было ни у одного русскоязычного коллектива. Достаточно востребована песня и сегодня, особенно, разумеется, весной.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой – северное сияние.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чаевые – привычный атрибут нашей жизни. Но какова их история и почему же чаевые, а не, например, пивные? Для одних чаевые – обязательная часть платы за сервис. Для других – жест исключительной щедрости. Но сколько и кому принято оставлять на чай? Но перед этим, пожалуй, легкая историческая справка. Вероятнее всего, культура чаевых появляется в Англии в 17 веке, а затем состоятельные туристы разнесли эту традицию по всему миру. В России же исторически укоренилось выражение «дать на чай». В 19 веке напиток был дорогим и статусным. Пожелать человеку заработать на чашку чая считалось благородным жестом, в отличие от простонародного «на водку». Чаевые, как вы знаете, существуют сегодня в сферах, где качество работы напрямую зависит от личных усилий. Например, в общепите, гостиничном секторе, в транспортных услугах. Универсальной формулы чаевых, конечно, не существует. Но, например, в ресторане золотым стандартом остаются 10% от счета. Неплохой вариант и округление чека. Например, счет на 440 рублей превращается в 500 с учетом чаевых. Это традиционный формат для быстрых услуг. Кофе на вынос, короткая поездка на такси или небольшая курьерская доставка.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салями. Как итальянская колбаса стала деликатесом и завоевала не только Россию, но и очень многие страны мира. Салями – сорт твердой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса. Название происходит от итальянского глагола «саларе», что означает «солить». Салями характеризуется плотной текстурой, насыщенным пряным вкусом с легкой кислинкой и длительным сроком хранения. Это исторически делало ее ценным пищевым продуктом. Считается, что технология изготовления салями была разработана итальянскими крестьянами в 15 веке. Но на статус ее родины претендуют и другие страны, например, Венгрия и Греция. Но итальянцы пока отбиваются. В России салями, как и родственная ей сервелат, появилась в конце 19-го, начале 20 века и быстро завоевала популярность в качестве праздничного деликатеса. Особую известность приобрел сервелат. Он стал символом праздничной колбасы для новогодних застолий. В Италии же существует множество региональных разновидностей салями. Они отличаются составом мяса, набором специй и технологией приготовления. И, конечно, сейчас этот мясной деликатес получил широчайшее распространение далеко за пределами Италии.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Электровоз – давнее название подмосковного города Ступино.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: моя любовь.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
3: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это база. Частенько говорили молодые люди в последние годы. Но постепенно лаконичность превратилась в выражение «базовый минимум». Что же это такое? Выражение «базовый минимум» происходит от сленгового слова «база». Оно означает необходимость, насущность или фундаментальный уровень чего-либо, то, без чего нельзя обойтись. Ну а выражения «базовый минимум» и «роскошный максимум» стали популярными в последнее время, как в интернете, так и в обычной жизни. Например, влюбленные пары обсуждали, что мужчина должен делать для девушки. Проводить до дома пешком – это базовый минимум. Оплатить такси класса «Комфорт» – это уже роскошный максимум. А тут еще и певица Мия Бойко выпустила одноименную песню. Вскоре тренд вышел за рамки романтических отношений и стал применяться к самым разным сферам жизни. В новых видеороликах пользователи задавали разные насущные вопросы. Есть вода в кулере в школе? Или платим за квартиру 50 на 50? В ответ следовало одно из выражений. Роскошь это или базовый минимум?
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

Радио родных дорог представляет Топ-100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКР.
0: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родные».

Советуем. Играем главные песни большой страны во всесоюзной вечеринке.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Псков.
1: Здесь
0: отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Лазурный берег, горячий воздух, большие пальмы.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Здесь. Пятигорск. Здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Грозовым.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Читай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Айова, улыбайся!

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Той страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: материмся, блин!
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Рок-Острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Мичуринск получил свое название в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.